0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычукова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини планирует провести в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в области безопасности в регионе и развитии отношений Словакии с Турцией. Встреча состоится после окончания саммита НАТО. По словам президента Пеллегрини, саммит прошел конструктивно. Альянс продемонстрировал единство, что являлось одной из его целей. Анкара. Президент Петер Пеллегрини обсудил вопросы обороны, оборонной промышленности и инноваций с президентом Финляндии Александром Стапсом во время двусторонней встречи на полях саммита НАТО. По его словам, он доволен тем, что обе страны успешно сотрудничают в производстве бронемашин «Патрия». Я также пригласил президента в Словакию на предстоящую встречу стран Вышеградской группы. Я верю, что у нас будет возможность продолжить сегодняшнюю дискуссию и дальше развивать дружеские отношения между Словакией и Финляндией, сказал Пеллегрини. Президент Петер Пеллегрини и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высоко оценили возобновление совместных переговоров между правительствами Словакии и Чехии на двусторонней встрече в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре. «Мы пришли к соглашению, что как союзники имеем общие интересы в укреплении восточного фланга НАТО», заявил Пеллегрини. Саммит НАТО в турецкой Анкаре подтвердил прочную связь Словакии с сообществом. Так считает министр иностранных дел Юрай Бланар. Глава словацкой дипломатии также считает важным, что саммит продемонстрировал единство союзников. Словакия является сильным и активным участником НАТО и выполняет свои обязательства. Однако мы также подчеркиваем, что каждое решение в области обороны должно быть понятным для граждан и должно уважать национальные интересы Словакии. Республики. Безопасность нельзя строить только на цифрах расходов, но прежде всего на реальных возможностях современной армии и сильной промышленной базе, сказал министр Бланар. Вышеградская группа находится в состоянии возрождения. Члены группы пришли к соглашению, что сосредоточатся на вопросах, по которым смогут прийти к согласию. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши на телеканал ТАСР ТВ. Он считает, что в таком формате они смогут укрепить свои позиции в Европейском Союзе, что положительно скажется на жизни каждого гражданина Словацкой Республики. Словацкая республика, представленная Институтом национальной памяти, приняла на себя председательство в Европейской сети памяти и солидарности, председателем руководящего комитета, которого с июля стал Йергуш Сивош, глава Совета директоров Института национальной памяти. В период председательства Словакии, помимо прочих мероприятий, организует в Румынии конференцию, посвященную влиянию травматических воспоминаний на культуру памяти, а в Испании – образовательный проект «Звук в тишине», в рамках которого старшеклассники из разных стран в ходе мастер-класса художественно переработают свои чувства, возникшие после посещения мест, связанных с преследованиями населения.
0: Тема дня.
2: Братислава станет одним из двух городов в мире, где будут публиковаться результаты тестирования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PICA-2025. Об этом объявил министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер, заявив, что считает это одним из самых значимых международных моментов для нашей страны. В сентябре в Словакии соберутся представители стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии для совместной оценки результатов исследования PICA. По данным министерства, встреча предоставит возможность экспертам обсудить результаты исследования в системах образования отдельных стран, позволит обозначить некоторые актуальные проблемы в образовании и узнать новые решения, применяемые в других странах. Результаты тестов PICA служат для нас своего рода зеркалом. Мы сравниваем отдельные страны, чтобы увидеть, насколько их системы образования способны обеспечить детей необходимыми и важными навыками. Речь идет не о конкретных оценках, не о запоминании, а о том, способны ли отдельные школы в конкретных странах подготовить нынешнее поколение детей к миру настоящего и будущего. Мы знаем последние результаты. Они не ограничиваются одним годом, но они показывают нам, что Словакии приходится и нужно много работать, заявил министр. Директор Национального института образования и молодежи Романа Кановска пояснила, что результаты тестирования позволят оценить уровень читательской, математической и научной грамотности. Помимо уже упомянутых навыков чтения, математической и научной грамотности, наши 15-летние ученики в этом последнем исследовании также приняли участие в инновационной области обучении в цифровом мире. Эти данные будут очень интересными, но международный консорциум опубликует их с некоторой задержкой. Публикация запланирована на 2027 год, добавила Кановская. Она подчеркнула значительное, по ее мнению, влиятельное тестирование на реформу учебных программ. Друкер также добавил, что следующее тестирование состоится в 2029 году, и Словакия также присоединится к тестированию в области финансовой грамотности. PICA – это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, осуществляемая OECD. Анализы в рамках исследования PICA предоставляют объективную информацию о том, достаточно ли навыков 15-летних учащихся для их успешной интеграции в общество и на рынок труда. В основном исследовании PICA, которое проходило в Словакии в 2025 году, приняли участие около 6 тысяч учащихся из 301 школы, расположенных по всей Словакии.
3: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии Словацкого радио Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей передачи. В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет стартапам превратить идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. В Старом Смоковце в Высоких Татрах проходит выставка «Волшебное явление в небе над Татрами». Побывали там и мы. Надеемся, уважаемые слушатели, что предложенные темы вас заинтересовали, и ближайшие минуты вы проведете с нашей радиостанцией. Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет талантливым студентам, разработчикам, начинающим основателям и стартапам превратить технологические идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. Проект принадлежит компании «Тагалуф», базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Внедрением, запуском и развитием проекта в Словакии руководит швейцарская компания Inixus. Слово ее директору Симону Ренишу.
4: Наш вклад заключается именно в том, что мы предоставляем вычислительную технику, искусственный интеллект и подобные решения, которые значительно упрощают работу начинающих компаний. Мы предоставляем инфраструктуру и данные, которые очень важны, поскольку благодаря этим данным мы можем создавать модели, а потом проверять их на практике.
3: Каково же отличие нового технологического инкубатора от многих других программ поддержки стартапов? Ведь в той же Европе их существует множество, с чем согласился Симон Рениш.
4: Что касается Европы, да, их много, но мы просто фокусируемся на другом уровне и конкурируем с несколько иной точки зрения. На самом деле мы предлагаем программы, которые очень часто включают наставничество, деньги и, по сути, офисные помещения. Возможно, это прозвучит немного странно, но в этом бизнесе деньги не играют такой же решающей роли. Поэтому ключевым фактором являются, по сути, ноу-хау, доступ к рынку и привлечению клиентов. потому что именно в этой области многие компании терпят неудачу, не создавая достаточную клиентскую базу. Именно это нас и отличает. У нас есть доступ к рынку, поэтому у нас есть большая встроенная база данных клиентов, что и делает нас уникальными. Стартапы часто тратят месяцы на разработку продукта и только потом узнают, заинтересован ли в нем рынок. В Халиф Хадж мы хотим изменить этот процесс. Участники будут работать с реальными потребностями клиентов с самого начала и проверять свои решения на практике.
3: Кому конкретно и в чем именно поможет технологический инкубатор?
4: Мы сосредоточимся на разработчиках. Это могут быть, например, студенты, у которых пока нет такого обширного опыта, но мы предоставляем им наставника. Или же это могут быть эксперты, инженеры, фаундеры, люди, работающие в других областях, таких как кибербезопасность или игорный бизнес и так далее, которые привносят свои знания и навыки. И это тот самый момент, когда они понимают, что могут внести свой вклад в работу инкубатора. Возможно, это не те люди, которые занимаются сильным маркетингом и тому подобным, но они просто делятся своим опытом, и мы скажем, что они могут принести пользу, а также предоставим им клиентскую базу.
3: Планирует ли технологический инкубатор сотрудничать с вузами, например, с экономическими факультетами?
4: Наша цель не конкурировать, а фактически дополнять существующий рынок. Поэтому сейчас ведутся переговоры с университетами, в основном идет подготовка к запуску проекта. Мы проверяем надежность и другие данные, прежде чем начать тестирование. Это всего лишь первый год нашего долгосрочного сотрудничества, поэтому все отдельные этапы должны быть тщательно проработаны.
3: А теперь немного о личном. Какой опыт за спиной самого учредителя компании Inixus?
4: Я работал на всех уровнях. Я основатель, инвестор, владелец стартапа, так что я прошел через все этапы. Я родом из Франции, но компания была основана в Швейцарии. И сейчас у нас есть филиал здесь, в Братиславе, и еще один в Абу-Даби. 10 лет я работал в Западной Африке и проводил продукты на рынке по всему миру. Но важно подчеркнуть, что нельзя быть экспертом на каждом этапе. Нужно сосредоточиться на деталях, особенно в конкретном временном окне, на том, какой капитал вы привлекаете. У нас есть капитал для инвестиций на много лет. Если потребуется ликвидность, мы найдем способ ее обеспечить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на вычислительной инфраструктуре, на высококвалифицированных инженерах и тому подобном.
3: Итак, какие шаги будут предприняты в инкубаторе на первом этапе?
4: Сначала пройдут собеседования с кандидатами. Мы привлечем для этого экспертов из разных областей. Затем выберем 50 лучших, которые будут наилучшим образом соответствовать критериям. У нас различные специфические критерии, когда дело касается технологий, но в целом они сосредоточены на трех вещах. Во-первых, мы будем ориентироваться на команду основателей стартапа, кто эти люди, какой у них опыт, как они работают в команде. Во-вторых, мы будем изучать рынок, где действительно возможно применение данного конкретного продукта, и оценивать необходимое количество персонала и финансовые затраты. И, наконец, мы сосредоточимся на технологических требованиях, рассматривая стартапы с точки зрения затрат на внедрение. Если затраты слишком высоки, то это не имеет смысла.
3: Само собой, я не могла не поинтересоваться, почему выбор для создания нового технологического инкубатора пал именно на Братиславу, а не Вену или Прагу. Симон Рениш утверждает, что география имеет значение.
4: Мы знаем, что для многих потенциальных основателей проблема заключается в так называемой стоимости привлечения клиентов. Мы знаем, что здесь, в Словакии, много талантливых людей, и Братислава – отличное место для жизни и работы. Часто у нас возникает ощущение, что имеющиеся здесь таланты не получают должного признания. Скорее, подобные проекты ориентированы на другие страны, поэтому с этой точки зрения у нас, возможно, меньше конкуренции в поиске специалистов. Мы знаем, что здесь много инженеров, но зачастую они не получают должного признания. Кроме того, здесь есть ведущие технологические и технические университеты, а также компании, например, в области кибербезопасности или игровые компании, которые доказали, что здесь все возможно. И, наконец, важную роль играет культура народа. Мы знаем, что словаки трудолюбивые люди, и мы всегда чувствуем себя здесь очень желанными гостями и получаем поддержку.
3: Согласно европейскому рейтингу инноваций 2025 года, Словакия действительно достигла достигает 62,5% от среднего показателя по Европейскому Союзу в области инноваций. Несмотря на сильный технический потенциал и высококачественное университетское образование, многие технологические идеи так и не доходят до потребителей или международных рынков. Именно этот пробел и призван восполнить Халиф Хадж.
5: Протистрессовые боди стлачам, снажим са спомалить тебя.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. От технологий и инноваций к природе и культуре. Из Братиславы перенесемся в Высокие Татры.
1: С нами по Словакии.
0: В июне в Музее татранской кинематографии и фотографии открылась выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Она знакомит посетителей с уникальными природными явлениями, происходящими над вершинами Татр. Да и расположен музей, где проходит выставка, в уникальном месте. Подробнее расскажет директор музея Ивана Фигова.
2: Мы находимся в Старом Смоковце, здании исторической деревянной виллы Алица, построенной в 1888 году, которая является национальным памятником культуры и названа в честь дочери Томаша Гарика Масарика. На верхнем этаже расположен музей татранской кинематографии и фотографии, а на нижнем – муниципальная библиотека города Высокие Татры.
0: Кстати, уже сам музей представляет интерес и не только для фотографов, но и для любителей истории.
2: Музей
3: был основан в 2015 году, так что ему уже 11 лет. Я руковожу музеем с 2018 года, так что заработаю уже более 6 лет. В нем представлены экспонаты, посвященные аналоговой фотографии, методу фотографии до появления цифровой, примерно с 19 века до 2000 года. В основном это фотографии из Чехословакии, Советского Союза, Восточной Германии, а также немного из Японии и США. Это своего рода постоянная экспозиция, посвященная четырем выдающимся фотографам из Высоких Татр, которых мы считаем новаторами в нашем регионе. Это альпинисты и кинооператоры Юрай Вайнциллер и Милан Легутко, которые работали в горноспасательной службе. 60-е и 70-е годы 20 века были эры расцвета Чехословакии. Альпинизма, когда по всему миру отправлялись наши экспедиции. И документалистами были, как правило, эти двое. Затем Вильям Малик, основатель документальной фотографии в Чехословакии, или скорее в Словакии, то есть в межвоенный период в 30-е годы прошлого века. И старейший из них Карл Дивальд, которого называют первым фотографом Татр и пионером пейзажной фотографии на нашей территории. Карл Дивальд жил в 19 веке, во времена австро-венгерской монархии.
0: В экспозиции музея хранятся оригинальные работы всех названных мастеров, а также их фотоаппараты, камеры и альпинистское снаряжение. Кроме постоянной экспозиции, в музее регулярно проводятся выставки, кинофестивали, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. Под звуки фуяры, кстати, в исполнении самой Иваны, состоялось открытие выставки этого лета.
3: Новая выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» от четырех словацких авторов, двух мужчин и двух женщин, которые профессионально занимаются этой темой. На фотографиях можно видеть это интересное сочетание ночного и дневного неба. Здесь представлены явления, которые не так часто наблюдаются над Татрами, такие как северное сияние, плеяды, звезды, кометы, метеориты, а также разные дневные явления, как разнообразные грозовые облака, радуги. Я думаю, что разнообразие огромно.
0: В экспозиции я видела фото, сделанное на Ломницком пике на высоте 2634 метра.
3: Да, фотограф Ондрей Кралик был в командировке на Ломнинском Штите, где он провел некоторое время и сумел сделать несколько действительно красивых фотографий. Другой автор, Томаш Словинский, они оба астрофотографы. Их фотографии также публикуются НАСА и различными другими зарубежными компаниями, потому что они действительно умеют делать красивые снимки. Неоднократно их фотографии выбирали в качестве картинки дня НАСА. Также есть две женщины автора. Анна Прибулова, работающая в Словацком гидрометеорологическом институте в Гановце, и Эстера Лукачкова, которая делает большинство своих фотографий
2: фотографий, которые делает большинство своих фотографий, которые также представлены здесь на выставке, из своей квартиры в Попраде, причем с помощью обычного зеркального фотоаппарата. Она действительно умеет запечатлевать удивительные детали.
0: О том, что фотографии словацких астрофотографов часто становятся астрономическими картинками Дня НАСА, мы регулярно говорим в своих новостных выпусках. К сожалению, Андрей Кралик и Томаш Славинский не смогли присутствовать на вернисаже, а авторы Анна Прибулова и Эстера Лукачкова оказались на редкость скромными и немногословными. Хотя фотографии той же Эстеры Лукачковой часто можно видеть на ведущем канале словацкого телевидения в программе «О погоде».
4: Да, прошло уже 12 лет с тех пор, как СТВР начало вещание прогноза погоды с метеорологами. Я как могу вношу свой вклад и, честно говоря, вхожу в тройку лучших фотографов, чьи работы регулярно показывают по Первому каналу словацкого телевидения. Я живу в многоквартирном доме, и когда время от времени вижу какие-нибудь метеорологические явления, например, красивые облака, то быстро поднимаюсь на 13 этаж и оттуда фотографирую. Это может быть радуга, грозовые облака, которые всегда разные, или же светящиеся облака. Я, так сказать, профессиональный фотограф на пенсии и продолжаю заниматься тем, что мне нравится. Использую компактный фотоаппарат с большим зумом. В последнее время часто беру просто мобильный. Тоже получаются хорошие фотографии. Из дома до высоких Татр от меня по прямой 17 километров. Ничего не перекрывает кругозор. Все хорошо видно. Даже скальнатое плесо. Скалистое озеро под Ломницким Штитом. Я просто смотрю с балкона, точнее наблюдаю. Мои глаза все время, пока я дома, прикованы к балкону, к окну.
0: Вот так на первый взгляд просто. Немного терпения, немного везения и на самом деле много мастерства, чтобы получились волшебные кадры. Фотограф-любитель Анна Прибулова попросила представить ее просто метеорологом.
5: Я
4: не фотограф, ношу с собой только простое оборудование, а именно мобильный телефон с хорошим встроенным фотоаппаратом. Мы часто ходим на природу, поэтому, когда происходит какое-то интересное явление, я стараюсь его запечатлеть. К тому же, не каждому удается сфотографировать что-то интересное. Важно, чтобы человек понимал, что именно он фотографирует и в каких условиях это происходит, особенно когда речь идет о метеорологических явлениях в атмосфере. На выставку я принесла несколько фотографий. Это облака разных интересных цветов на закате, или виды высоких Татр сквозь низкие облака, или же интересные снимки Татр с большого расстояния и немного с другой точки зрения, чем у Эстерки, из другого места, чем со стороны Попрада.
0: Хотя Анна не родилась в Татрах, она любит наши горы, что, несомненно, чувствуется в ее работах.
4: Я совсем не местная, но живу под Татрами уже очень давно, 40 лет, и люблю эти места. Да, наверное, как и все, кто здесь живет.
0: Продлится выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» до конца сентября. В общем, если этим летом будете в Словацких Татрах и появится свободная минутка между походами в горы, загляните в бревенчатую виллу Алица и расположенный там музей. Вам обязательно понравится. Не менее волшебными звуками фуяра мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, с вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, до нового эфира. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычукова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини планирует провести в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в области безопасности в регионе и развитии отношений Словакии с Турцией. Встреча состоится после окончания саммита НАТО. По словам президента Пеллегрини, саммит прошел конструктивно. Альянс продемонстрировал единство, что являлось одной из его целей. Анкара. Президент Петер Пеллегрини обсудил вопросы обороны, оборонной промышленности и инноваций с президентом Финляндии Александром Стапсом во время двусторонней встречи на полях саммита НАТО. По его словам, он доволен тем, что обе страны успешно сотрудничают в производстве бронемашин,

0: «Патрия». Я также пригласил президента в Словакию на предстоящую встречу стран Вышеградской группы. Я верю, что у нас будет возможность продолжить сегодняшнюю дискуссию и дальше развивать дружеские отношения между Словакией и Финляндией, сказал Пеллегрини. Президент Петер Пеллегрини и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высоко оценили возобновление совместных переговоров между правительствами Словакии и Чехии на двусторонней встрече в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре. «Мы пришли к соглашению, что как союзники имеем общие интересы в укреплении восточного фланга НАТО», – заявил Пеллегрини. Саммит НАТО в турецкой Анкаре подтвердил прочную связь Словакии с сообществом. Так считает министр иностранных дел Юрай Бланар. Глава словацкой дипломатии также считает важным, что саммит продемонстрировал единство союзников. Словакия является сильным и активным участником НАТО и выполняет свои обязательства. Однако мы также подчеркиваем, что каждое решение в области обороны должно быть понятным для граждан и должно уважать национальные интересы Словакии. Республики. Безопасность нельзя строить только на цифрах расходов, но прежде всего на реальных возможностях современной армии и сильной промышленной базе, сказал министр Бланар. Вышеградская группа находится в состоянии возрождения. Члены группы пришли к соглашению, что сосредоточатся на вопросах, по которым смогут прийти к согласию. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши на телеканал ТАСР ТВ. Он считает, что в таком формате они смогут укрепить свои позиции в Европейском Союзе, что положительно скажется на жизни каждого гражданина Словацкой Республики. Словацкая республика, представленная Институтом национальной памяти, приняла на себя председательство в Европейской сети памяти и солидарности, председателем руководящего комитета, которого с июля стал Йергуш Сивош, глава Совета директоров Института национальной памяти. В период председательства Словакии, помимо прочих мероприятий, организует в Румынии конференцию, посвященную влиянию травматических воспоминаний на культуру памяти, а в Испании – образовательный проект «Звук в тишине», в рамках которого старшеклассники из разных стран в ходе мастер-класса художественно переработают свои чувства, возникшие после посещения мест, связанных с преследованиями населения.
1: Тема дня.
2: Братислава станет одним из двух городов в мире, где будут публиковаться результаты тестирования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PICA-2025. Об этом объявил министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер, заявив, что считает это одним из самых значимых международных моментов для нашей страны. В сентябре в Словакии соберутся представители стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии для совместной оценки результатов исследования PICA. По данным министерства, встреча предоставит возможность экспертам обсудить результаты исследования в системах образования отдельных стран, позволит обозначить некоторые актуальные проблемы в образовании и узнать новые решения, применяемые в других странах. Результаты тестов PICA – служат для нас своего рода зеркалом. Мы сравниваем отдельные страны, чтобы увидеть, насколько их системы образования способны обеспечить детей необходимыми и важными навыками. Речь идет не о конкретных оценках, не о запоминании, а о том, способны ли отдельные школы в конкретных странах подготовить нынешнее поколение детей к миру настоящего и будущего. Мы знаем последние результаты. Они не ограничиваются одним годом, но они показывают нам, что Словакии приходится и нужно много работать, заявил министр. Директор Национального института образования и молодежи Романа Кановска пояснила, что результаты тестирования позволят оценить уровень читательской, математической и научной грамотности. Помимо уже упомянутых навыков чтения, математической и научной грамотности, наши 15-летние ученики в этом последнем исследовании также приняли участие в инновационной области – обучении в цифровом мире. Эти данные будут очень интересными, но международный консорциум опубликует их с некоторой задержкой. Публикация запланирована на 2027 год, добавила Кановская. Она подчеркнула значительное, по ее мнению, влиятельное тестирование на реформу учебных программ. Друкер также добавил, что следующее тестирование состоится в 2029 году, и Словакия также присоединится к тестированию в области финансовой грамотности. PICA – это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, осуществляемая OECD. Анализы в рамках исследования PICA предоставляют объективную информацию о том, достаточно ли навыков 15-летних учащихся для их успешной интеграции в общество и на рынок труда. В основном исследовании PICA, которое проходило в Словакии в 2025 году, приняли участие около 6 тысяч учащихся из 301 школы, расположенных по всей Словакии.
3: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии Словацкого радио Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей передачи. В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет стартапам превратить идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. В старом Смоковце в Высоких Татрах проходит выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Побывали там и мы. Надеемся, уважаемые слушатели, что предложенные темы вас заинтересовали, и ближайшие минуты вы проведете с нашей радиостанцией. Приятного вам прослушивания.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет талантливым студентам, разработчикам, начинающим основателям и стартапам превратить технологические идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. Проект принадлежит компании «Тагалуф», базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Внедрением, запуском и развитием проекта в Словакии руководит швейцарская компания Innexus. Слово ее директору Симону Ренишу.
4: Наш вклад заключается именно в том, что мы предоставляем вычислительную технику, искусственный интеллект и подобные решения, которые значительно упрощают работу начинающих компаний. Мы предоставляем инфраструктуру и данные, которые очень важны, поскольку благодаря этим данным мы можем создавать модели, а потом проверять их на практике.
3: Каково же отличие нового технологического инкубатора от многих других программ поддержки стартапов? Ведь в той же Европе их существует множество, с чем согласился Симон Рениш.
4: Что касается Европы, да, их много, но мы просто фокусируемся на другом уровне и конкурируем с несколько иной точки зрения. На самом деле мы предлагаем программы, которые очень часто включают наставничество, деньги и, по сути, офисные помещения. Возможно, это прозвучит немного странно, но в этом бизнесе деньги не играют такой же решающей роли. Поэтому ключевым фактором являются, по сути, ноу-хау, доступ к рынку и привлечению клиентов. Потому что именно в этой области многие компании терпят неудачу, не создавая достаточную клиентскую базу. Именно это нас и отличает. У нас есть доступ к рынку, поэтому у нас есть большая встроенная база данных клиентов, что и делает нас уникальными. Стартапы часто тратят месяцы на разработку продукта и только потом узнают, заинтересован ли в нем рынок. В «Халиф Хач» мы хотим изменить этот процесс. Участники будут работать с реальными потребностями клиентов с самого начала и проверять свои решения на практике.
3: Кому конкретно и в чем именно поможет технологический инкубатор?
4: Мы сосредоточимся на разработчиках. Это могут быть, например, студенты, у которых пока нет такого обширного опыта, но мы предоставляем им наставника. Или же это могут быть эксперты, инженеры, фаундеры, люди, работающие в других областях, таких как кибербезопасность или игорный бизнес и так далее, которые привносят свои знания и навыки. И это тот самый момент, когда они понимают, что могут внести свой вклад в работу инкубатора. Возможно, это не те люди, которые занимаются сильным маркетингом и тому подобным, но они просто делятся своим опытом, и мы скажем, что они могут принести пользу, а также предоставим им клиентскую базу.
3: Планирует ли технологический инкубатор сотрудничать с вузами, например, с экономическими факультетами?
4: Наша цель не конкурировать, а фактически дополнять существующий рынок. Поэтому сейчас ведутся переговоры с университетами, в основном идет подготовка к запуску проекта. Мы проверяем надежность и другие данные, прежде чем начать тестирование. Это всего лишь первый год нашего долгосрочного сотрудничества, поэтому все отдельные этапы должны быть тщательно проработаны.
3: А теперь немного о личном. Какой опыт за спиной самого учредителя компании Inixus?
4: Я работал на всех уровнях. Я основатель, инвестор, владелец стартапа, так что я прошел через все этапы. Я родом из Франции, но компания была основана в Швейцарии. И сейчас у нас есть филиал здесь, в Братиславе, и еще один в Абу-Даби. 10 лет я работал в Западной Африке и проводил продукты на рынке по всему миру. Но важно подчеркнуть, что нельзя быть экспертом на каждом этапе. Нужно сосредоточиться на деталях, особенно в конкретном временном окне, на том, какой капитал вы привлекаете. У нас есть капитал для инвестиций на много лет. Если потребуется ликвидность, мы найдем способ ее обеспечить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на вычислительной инфраструктуре, на высококвалифицированных инженерах и тому подобном.
3: Итак, какие шаги будут предприняты в инкубаторе на первом этапе?
4: Сначала пройдут собеседования с кандидатами. Мы привлечем для этого экспертов из разных областей. Затем выберем 50 лучших, которые будут наилучшим образом соответствовать критериям. У нас различные специфические критерии, когда дело касается технологий, но в целом они сосредоточены на трех вещах. Во-первых, мы будем ориентироваться на команду основателей стартапа, кто эти люди, какой у них опыт, как они работают в команде. Во-вторых, мы будем изучать рынок, где действительно возможно применение данного конкретного продукта, и оценивать необходимое количество персонала и финансовые затраты. И, наконец, мы сосредоточимся на технологических требованиях, рассматривая стартапы с точки зрения затрат на внедрение. Если затраты слишком высоки, то это не имеет смысла.
3: Само собой, я не могла не поинтересоваться, почему выбор для создания нового технологического инкубатора пал именно на Братиславу, а не Вену или Прагу. Симон Рениш утверждает, что география имеет значение.
4: Мы знаем, что для многих потенциальных основателей проблема заключается в так называемой стоимости привлечения клиентов. Мы знаем, что здесь, в Словакии, много талантливых людей, и Братислава – отличное место для жизни и работы. Часто у нас возникает ощущение, что имеющиеся здесь таланты не получают должного признания. Скорее, подобные проекты ориентированы на другие страны, поэтому с этой точки зрения у нас, возможно, меньше конкуренции в поиске специалистов. Мы знаем, что здесь много инженеров, но зачастую они не получают должного признания. Кроме того, здесь есть ведущие технологические и технические университеты, а также компании, например, в области кибербезопасности или игровые компании, которые доказали, что здесь все возможно. И, наконец, важную роль играет культура народа. Мы знаем, что словаки трудолюбивые люди, и мы всегда чувствуем себя здесь очень желанными гостями и получаем поддержку.
3: Согласно европейскому рейтингу инноваций 2025 года, Словакия действительно достигает 62,5% от среднего показателя по Европейскому Союзу в области инноваций. Несмотря на сильный технический потенциал и высококачественное университетское образование, многие технологические идеи так и не доходят до потребителей или международных рынков. Именно этот пробел и призван восполнить Халиф Хадж.
5: Прочи

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. От технологий и инноваций к природе и культуре. Из Братиславы перенесемся в Высокие Татры.
1: С нами по Словакии.
0: В июне в Музее татранской кинематографии и фотографии открылась выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Она знакомит посетителей с уникальными природными явлениями, происходящими над вершинами Татр. Да и расположен музей, где проходит выставка, в уникальном месте. Подробнее расскажет директор музея Ивана Фигова.
2: Также находимся в Старом Смоковце, вилла Алица.
3: Мы находимся в Старом Смоковце, в здании исторической деревянной виллы Алица, построенной в 1888 году, которая является национальным памятником культуры и названа в честь дочери Томаша Гарика Масарика. На верхнем этаже расположен музей татранской кинематографии и фотографии, а на нижнем – муниципальная библиотека города Высокие Татры.
0: Кстати, уже сам музей представляет интерес и не только для фотографов, но и для любителей истории.
3: Музей был основан в 2015 году, так что ему уже 11 лет. Я руковожу музеем с 2018 года, так что заработаю уже более 6 лет. В нем представлены экспонаты, посвященные аналоговой фотографии, методу фотографии до появления цифровой, примерно с 19 века до 2000 года. В основном это фотографии из Чехословакии, Советского Союза, Восточной Германии, а также немного из Японии и США. Это своего рода постоянная экспозиция, посвященная четырем выдающимся фотографам из Высоких Татр, которых мы считаем новаторами в нашем регионе. Это альпинисты и кинооператоры Юрай Вайнциллер и Милан Легутко, которые работали в горноспасательной службе. 60-е и 70-е годы 20 века были эры расцвета Чехословакии, альпинизма, когда по всему миру отправлялись наши экспедиции. И документалистами были, как правило, эти двое.
2: Потом Вильям Малик, как закладатель документального стиля.
3: Затем Вильям Малик, основатель документальной фотографии в Чехословакии, или скорее в Словакии, то есть межвоенный период в 30-е годы прошлого века. И старейший из них Карл Дивальд, которого называют первым фотографом Татр и пионером пейзажной фотографии на нашей территории. Карл Дивальд жил в 19 веке, во времена австро-венгерской монархии.
0: В экспозиции музея хранятся оригинальные работы всех названных мастеров, а также их фотоаппараты, камеры и альпинистское снаряжение. Кроме постоянной экспозиции, в музее регулярно проводятся выставки, кинофестивали, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. Под звуки фуяры, кстати, в исполнении самой Иваны, состоялось открытие выставки этого лета.
2: Новая выставка «Чаровные указы на облоге над Татрами».
3: Новая выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» от четырех словацких авторов, двух мужчин и двух женщин, которые профессионально занимаются этой темой. На фотографиях можно видеть это интересное сочетание ночного и дневного неба. Здесь представлены явления, которые не так часто наблюдаются над Татрами, такие как северное сияние, плеяды, звезды, кометы, метеориты, а также разные дневные явления, как разнообразные грозовые облака, радуги. Я думаю, что разнообразие огромно.
0: В экспозиции я видела фото, сделанное на Ломницком пике на высоте 2634 метра.
3: Да, фотограф Андрей Кралик был в командировке на Ломнинском Штите, где он провел некоторое время и сумел сделать несколько действительно красивых фотографий. Другой автор, Томаш Словинский, они оба астрофотографы. Их фотографии также публикуются НАСА и различными другими зарубежными компаниями, потому что они действительно умеют делать красивые снимки. Неоднократно их фотографии выбирали в качестве картинки дня НАСА. Также есть две женщины автора: Анна Прибулова, работающая в Словацком гидрометеорологическом институте в Гановце, и Эстера Лукачкова, которая делает большинство своих фотографий фотографий, которые делает большинство своих фотографий, которые также представлены здесь на выставке, из своей квартиры в Попраде, причем с помощью обычного зеркального фотоаппарата. Она действительно умеет запечатлевать удивительные детали.
0: О том, что фотографии словацких астрофотографов часто становятся астрономическими картинками Дня НАСА, мы регулярно говорим в своих новостных выпусках. К сожалению, Андрей Кралик и Томаш Славинский не смогли присутствовать на вернисаже, а авторы Анна Прибулова и Эстера Лукачкова оказались на редкость скромными и немногословными. Хотя фотографии той же Эстеры Лукачковой часто можно видеть на ведущем канале словацкого телевидения в программе о погоде.
3: Да, прошло уже 12 лет с тех пор, как СТВР начало вещание прогноза погоды с метеорологами. Я как могу вношу свой вклад и, честно говоря, вхожу в тройку лучших фотографов, чьи работы регулярно показывают по Первому каналу словацкого телевидения. Я живу в многоквартирном доме, и когда время от времени вижу какие-нибудь метеорологические явления, например, красивые облака, то быстро поднимаюсь на 13 этаж и оттуда фотографирую. Это может быть радуга, грозовые облака, которые всегда разные, или же светящиеся облака. Я, так сказать, профессиональный фотограф на пенсии и продолжаю заниматься тем, что мне нравится. Использую компактный фотоаппарат с большим зумом. В последнее время часто беру просто мобильный. Тоже получаются хорошие фотографии. Из дома до высоких Татр от меня по прямой 17 километров. Ничего не перекрывает кругозор. Все хорошо видно. Даже скальнатое плесо. Скалистое озеро под Ломницким Штитом. Я просто смотрю с балкона, точнее наблюдаю. Мои глаза все время, пока я дома, прикованы к балкону, к окну.
0: Вот так на первый взгляд просто. Немного терпения, немного везения и на самом деле много мастерства, чтобы получились волшебные кадры. Фотограф-любитель Анна Прибулова попросила представить ее просто метеорологом.
4: Я
3: не фотограф, ношу с собой только простое оборудование, а именно мобильный телефон с хорошим встроенным фотоаппаратом. Мы часто ходим на природу, поэтому, когда происходит какое-то интересное явление, я стараюсь его запечатлеть. К тому же, не каждому удается сфотографировать что-то интересное. Важно, чтобы человек понимал, что именно он фотографирует и в каких условиях это происходит, особенно когда речь идет о метеорологических явлениях в атмосфере. На выставку я принесла несколько фотографий. Это облака разных интересных цветов на закате, или виды высоких Татр сквозь низкие облака, или же интересные снимки Татр с большого расстояния и немного с другой точки зрения, чем у Эстерки, и с другого места, чем со стороны Попрада.
0: Хотя Анна не родилась в Татрах, она любит наши горы, что, несомненно, чувствуется в ее работах.
3: Я совсем не местная, но живу под Татрами уже очень давно, 40 лет, и люблю эти места. Да, наверное, как и все, кто здесь живет.
0: Продлится выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» до конца сентября. В общем, если этим летом будете в Словацких Татрах и появится свободная минутка между походами в горы, загляните в бревенчатую виллу Алица и расположенный там музей. Вам обязательно понравится. Не менее волшебными звуками фуяра мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, с вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, до нового эфира. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычукова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини планирует провести в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в области безопасности в регионе и развитии отношений Словакии с Турцией. Встреча состоится после окончания саммита НАТО. По словам президента Пеллегрини, саммит прошел конструктивно. Альянс продемонстрировал единство, что являлось одной из его целей. Анкара. Президент Петер Пеллегрини обсудил вопросы обороны, оборонной промышленности и инноваций с президентом Финляндии Александром Стапсом во время двусторонней встречи на полях саммита НАТО. По его словам, он доволен тем, что обе страны успешно сотрудничают в производстве бронемашин «Патрия». «Я также пригласил президента в Словакию на предстоящую встречу стран Вышеградской группы. Я верю, что у нас будет возможность продолжить сегодняшнюю дискуссию и дальше развивать дружеские отношения между Словакией и Финляндией», – сказал Пеллегрини. Президент Петер Пеллегрини и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высоко оценили возобновление совместных переговоров между правительствами Словакии и Чехии на двусторонней встрече в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре. «Мы пришли к соглашению, что как союзники имеем общие интересы в укреплении восточного фланга НАТО», – заявил Пеллегрини. Саммит НАТО в турецкой Анкаре подтвердил прочную связь Словакии с сообществом. Так считает министр иностранных дел Юрай Бланар. Глава словацкой дипломатии также считает важным, что саммит продемонстрировал единство союзников. Словакия является сильным и активным участником НАТО и выполняет свои обязательства. Однако мы также подчеркиваем, что каждое решение в области обороны должно быть понятным для граждан и должно уважать национальные интересы Словацкой Республики. Безопасность нельзя строить только на цифрах расходов, но прежде всего на реальных возможностях современной армии и сильной промышленной базе, сказал министр Бланар. Вышеградская группа находится в состоянии возрождения. Члены группы пришли к соглашению, что сосредоточатся на вопросах, по которым смогут прийти к согласию. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши на телеканал ТАСР ТВ. Он считает, что в таком формате они смогут укрепить свои позиции в Европейском Союзе, что положительно скажется на жизни.

0: жизни каждого гражданина Словацкой Республики. Словацкая Республика, представленная Институтом национальной памяти, приняла на себя председательство в Европейской сети памяти и солидарности, председателем руководящего комитета которого с июля стал Йергуш Сивош, глава Совета директоров Института национальной памяти. В период председательства Словакии, помимо прочих мероприятий, организует в Румынии конференцию, посвященную влиянию травматических воспоминаний на культуру памяти, а в Испании – образовательный проект «Звук в тишине», в рамках которого старшеклассники из разных стран в ходе мастер-класса художественно переработают свои чувства, возникшие после посещения мест, связанных с преследованиями населения.
1: Тема дня.
2: Братислава станет одним из двух городов в мире, где будут публиковаться результаты тестирования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PICA-2025. Об этом объявил министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер, заявив, что считает это одним из самых значимых международных моментов для нашей страны. В сентябре в Словакии соберутся представители стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии для совместной оценки результатов исследования PICA. По данным министерства, встреча предоставит возможность экспертам обсудить результаты исследования в системах образования отдельных стран, позволит обозначить некоторые актуальные проблемы в образовании и узнать новые решения, применяемые в других странах. Результаты тестов PICA служат для нас своего рода зеркалом. Мы сравниваем отдельные страны, чтобы увидеть, насколько их системы образования способны обеспечить детей необходимыми и важными навыками. Речь идет не о конкретных оценках, не о запоминании, а о том, способны ли отдельные школы в конкретных странах подготовить нынешнее поколение детей к миру настоящего и будущего. Мы знаем последние результаты. Они не ограничиваются одним годом, но они показывают нам, что Словакии приходится и нужно много работать, заявил министр. Директор Национального института образования и молодежи Романа Кановска пояснила, что результаты тестирования позволят оценить уровень читательской, математической и научной грамотности. Помимо уже упомянутых навыков чтения, математической и научной грамотности, наши 15-летние ученики в этом последнем исследовании также приняли участие в инновационной области обучении в цифровом мире. Эти данные будут очень интересными, но международный консорциум опубликует их с некоторой задержкой. Публикация запланирована на 2027 год, добавила Кановская. Она подчеркнула значительное, по ее мнению, влиятельное тестирование на реформу учебных программ. Друкер также добавил, что следующее тестирование состоится в 2029 году, и Словакия также присоединится к тестированию в области финансовой грамотности. PICA – это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, осуществляемая OECD. Анализы в рамках исследования PICA предоставляют объективную информацию о том, достаточно ли навыков 15-летних учащихся для их успешной интеграции в общество и на рынок труда. В основном исследовании PICA, которое проходило в Словакии в 2025 году, приняли участие около 6 тысяч учащихся из 301 школы, расположенных по всей Словакии.
3: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии Словацкого радио Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей передачи. В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет стартапам превратить идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. В Старом Смоковце в Высоких Татрах проходит выставка «Волшебное явление в небе над Татрами». Побывали там и мы. Надеемся, уважаемые слушатели, что предложенные темы вас заинтересовали, и ближайшие минуты вы проведете с нашей радиостанцией. Приятного вам прослушивания.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет талантливым студентам, разработчикам, начинающим основателям и стартапам превратить технологические идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. Проект принадлежит компании «Тагалуф», базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Внедрением, запуском и развитием проекта в Словакии руководит швейцарская компания «Иниксус». Слово ее директору Симону Ренишу.
4: Наш вклад заключается именно в том, что мы предоставляем вычислительную технику, искусственный интеллект и подобные решения, которые значительно упрощают работу начинающих компаний. Мы предоставляем инфраструктуру и данные, которые очень важны, поскольку благодаря этим данным мы можем создавать модели, а потом проверять их на практике.
3: Каково же отличие нового технологического инкубатора от многих других программ поддержки стартапов? Ведь в той же Европе их существует множество, с чем согласился Симон Рениш.
4: Что касается Европы, да, их много, но мы просто фокусируемся на другом уровне и конкурируем с несколько иной точки зрения. На самом деле мы предлагаем программы, которые очень часто включают наставничество, деньги и, по сути, офисные помещения. Возможно, это прозвучит немного странно, но в этом бизнесе деньги не играют такой же решающей роли. Поэтому ключевым фактором являются, по сути, ноу-хау, доступ к рынку и привлечению клиентов. Потому что именно в этой области многие компании терпят неудачу, не создавая достаточную клиентскую базу. Именно это нас и отличает. У нас есть доступ к рынку, поэтому у нас есть большая встроенная база данных клиентов, что и делает нас уникальными. Стартапы часто тратят месяцы на разработку продукта и только потом узнают, заинтересован ли в нем рынок. В Халиф Хадж мы хотим изменить этот процесс. Участники будут работать с реальными потребностями клиентов с самого начала и проверять свои решения на практике.
3: Кому конкретно и в чем именно поможет технологический инкубатор?
4: Мы сосредоточимся на разработчиках. Это могут быть, например, студенты, у которых пока нет такого обширного опыта, но мы предоставляем им наставника. Или же это могут быть эксперты, инженеры, фаундеры, люди, работающие в других областях, таких как кибербезопасность или игорный бизнес и так далее, которые привносят свои знания и навыки. И это тот самый момент, когда они понимают, что могут внести свой вклад в работу инкубатора. Возможно, это не те люди, которые занимаются сильным маркетингом и тому подобным, но они просто делятся своим опытом, и мы скажем, что они могут принести пользу, а также предоставим им клиентскую базу.
3: Планирует ли технологический инкубатор сотрудничать с вузами, например, с экономическими факультетами?
4: Наша цель не конкурировать, а фактически дополнять существующий рынок. Поэтому сейчас ведутся переговоры с университетами, в основном идет подготовка к запуску проекта. Мы проверяем надежность и другие данные, прежде чем начать тестирование. Это всего лишь первый год нашего долгосрочного сотрудничества, поэтому все отдельные этапы должны быть тщательно проработаны.
3: А теперь немного о личном. Какой опыт за спиной самого учредителя компании «Иниксус»?
4: Я работал на всех уровнях. Я основатель, инвестор, владелец стартапа, так что я прошел через все этапы. Я родом из Франции, но компания была основана в Швейцарии. И сейчас у нас есть филиал здесь, в Братиславе, и еще один в Абу-Даби. 10 лет я работал в Западной Африке и проводил продукты на рынке по всему миру. Но важно подчеркнуть, что нельзя быть экспертом на каждом этапе. Нужно сосредоточиться на деталях, особенно в конкретном временном окне. На том, какой капитал вы привлекаете. У нас есть капитал для инвестиций на много лет. Если потребуется ликвидность, мы найдем способ ее обеспечить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на вычислительной инфраструктуре, на высококвалифицированных инженерах и тому подобном.
3: Итак, какие шаги будут предприняты в инкубаторе на первом этапе?
4: Сначала пройдут собеседования с кандидатами. Мы привлечем для этого экспертов из разных областей. А затем выберем 50 лучших, которые будут наилучшим образом соответствовать критериям. У нас различные специфические критерии, когда дело касается технологий, но в целом они сосредоточены на трех вещах. Во-первых, мы будем ориентироваться на команду основателей стартапа, кто эти люди, какой у них опыт, как они работают в команде. Во-вторых, мы будем будем изучать рынок, где действительно возможно применение данного конкретного продукта, и оценивать необходимое количество персонала и финансовые затраты. И, наконец, мы сосредоточимся на технологических требованиях, рассматривая стартапы с точки зрения затрат на внедрение. Если затраты слишком высоки, то это не имеет смысла.
3: Само собой, я не могла не поинтересоваться, почему выбор для создания нового технологического инкубатора пал именно на Братиславу, а не Вену или Прагу. Симон Рениш утверждает, что география имеет значение.
4: Мы знаем, что для многих потенциальных основателей проблема заключается в так называемой стоимости привлечения клиентов. Мы знаем, что здесь, в Словакии, много талантливых людей, и Братислава – отличное место для жизни и работы. Часто у нас возникает ощущение, что имеющиеся здесь таланты не получают должного признания. Скорее, подобные проекты ориентированы на другие страны, поэтому с этой точки зрения у нас, возможно, меньше конкуренции в поиске специалистов. Мы знаем, что здесь много инженеров, но зачастую они не получают должного признания. Кроме того, здесь есть ведущие технологические и технические университеты, а также компании, например, в области кибербезопасности или игровые компании, которые доказали, что здесь все возможно. И, наконец, важную роль играет культура народа. Мы знаем, что словаки трудолюбивые люди, и мы всегда чувствуем себя здесь очень желанными гостями и получаем поддержку.
3: Согласно европейскому рейтингу инноваций 2025 года, Словакия действительно достигает 62,5% от среднего показателя по Европейскому Союзу в области инноваций. Несмотря на сильный технический потенциал и высококачественное университетское образование, многие технологические идеи так и не доходят до потребителей или международных рынков. Именно этот пробел и призван восполнить Халиф Хач.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. От технологий и инноваций к природе и культуре. Из Братиславы перенесемся в Высокие Татры.
1: С нами по Словакии.
0: В июне в Музее татранской кинематографии и фотографии открылась выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Она знакомит посетителей с уникальными природными явлениями, происходящими над вершинами Татр. Да и расположен музей, где проходит выставка, в уникальном месте. Подробнее расскажет директор музея Ивана Фигова.
2: Также находимся в Старом Смоковце, вилла Алица.
3: Мы находимся в Старом Смоковце, в здании исторической деревянной виллы Алица, построенной в 1888 году, которая является национальным памятником культуры и названа в честь дочери Томаша Гарика Масарика. На верхнем этаже расположен музей татранской кинематографии и фотографии, а на нижнем – муниципальная библиотека города Высокие Татры.
0: Кстати, уже сам музей представляет интерес и не только для фотографов, но и для любителей истории.
3: Музей был основан в 2015 году, так что ему уже 11 лет. Я руковожу музеем с 2018 года, так что заработаю уже более 6 лет. В нем представлены экспонаты, посвященные аналоговой фотографии, методу фотографии до появления цифровой, примерно с 19 века до 2000 года. В основном это фотографии из Чехословакии, Советского Союза, Восточной Германии, а также немного из Японии и США. Это своего рода постоянная экспозиция, посвященная четырем выдающимся фотографам из Высоких Татр, которых мы считаем новаторами в нашем регионе. Это альпинисты и кинооператоры Юрай Вайнциллер и Милан Легутко, которые работали в горноспасательной службе. 60-е и 70-е годы 20 века были эры расцвета Чехословакии, альпинизма, когда по всему миру отправлялись наши экспедиции. И документалистами были, как правило, эти двое.
2: Потом Вильям Малик, как закладатель документального стиля.
3: Затем Вильям Малик, основатель документальной фотографии в Чехословакии, или скорее в Словакии, то есть межвоенный период в 30-е годы прошлого века. И старейший из них Карл Дивальд, которого называют первым фотографом Татр и пионером пейзажной фотографии на нашей территории. Карл Дивальд жил в 19 веке, во времена австро-венгерской монархии.
0: В экспозиции музея хранятся оригинальные работы всех названных мастеров, а также их фотоаппараты, камеры и альпинистское снаряжение. Кроме постоянной экспозиции, в музее регулярно проводятся выставки, кинофестивали, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. Под звуки фуяры, кстати, в исполнении самой Иваны, состоялось открытие выставки этого лета.
3: Новая выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» от четырех словацких авторов, двух мужчин и двух женщин, которые профессионально занимаются этой темой. На фотографиях можно видеть это интересное сочетание ночного и дневного неба. Здесь представлены явления, которые не так часто наблюдаются над Татрами, такие как северное сияние, плеяды, звезды, кометы, метеориты, а также разные дневные явления, как разнообразные грозовые облака, радуги. Я думаю, что разнообразие огромно.
0: В экспозиции я видела фото, сделанное на Лумницком пике на высоте 2634 метра.
3: Да, фотограф Андрей Кралик был в командировке на Ломнинском Штите, где он провел некоторое время и сумел сделать несколько действительно красивых фотографий. Другой автор, Томаш Словинский, они оба астрофотографы. Их фотографии также публикуются НАСА и различными другими зарубежными компаниями, потому что они действительно умеют делать красивые снимки. Неоднократно их фотографии выбирали в качестве картинки дня НАСА. Также есть две женщины автора: Анна Прибулова, работающая в Словацком гидрометеорологическом институте в Гановце, и Эстера Лукачкова, которая делает большинство своих фотографий, которые также представлены здесь на выставке из своей квартиры в Попраде, причем с помощью обычного зеркального фотоаппарата. Она действительно умеет запечатлевать удивительные детали.
0: О том, что фотографии словацких астрофотографов часто становятся астрономическими картинками дня НАСА, мы регулярно говорим в своих новостных выпусках. К сожалению, Андрей Кралик и Томаш Славинский не смогли присутствовать на вернисаже, а авторы Анна Прибулова и Эстера Лукачкова оказались на редкость скромными и немногословными. Хотя фотографии той же Эстеры Лукачковой часто можно видеть на ведущем канале словацкого телевидения в программе «О погоде».
3: Да, прошло уже 12 лет с тех пор, как СТВР начало вещание прогноза погоды с метеорологами. Я как могу вношу свой вклад и, честно говоря, вхожу в тройку лучших фотографов, чьи работы регулярно показывают по Первому каналу словацкого телевидения. Я живу в многоквартирном доме, и когда время от времени вижу какие-нибудь метеорологические явления, например, красивые облака, то быстро поднимаюсь на 13 этаж и оттуда фотографирую. Это может быть радуга, грозовые облака, которые всегда разные, или же светящиеся облака. Я, так сказать, профессиональный фотограф на пенсии и продолжаю заниматься тем, что мне нравится. Использую компактный фотоаппарат с большим зумом. В последнее время часто беру просто мобильный. Тоже получаются хорошие фотографии. Из дома до высоких Татр от меня по прямой 17 километров. Ничего не перекрывает кругозор. Все хорошо видно, даже скальнатое плесо. Скалистое озеро под Ломницким Штитом. Я просто смотрю с балкона, точнее наблюдаю, мои глаза все время, пока я дома, прикованы к балкону, к окну.
0: Вот так на первый взгляд просто. Немного терпения, немного везения и на самом деле много мастерства, чтобы получились волшебные кадры. Фотограф-любитель Анна Прибулова попросила представить ее просто метеорологом.
4: Я
3: не фотограф, ношу с собой только простое оборудование, а именно мобильный телефон с хорошим встроенным фотоаппаратом. Мы часто ходим на природу, поэтому, когда происходит какое-то интересное явление, я стараюсь его запечатлеть. К тому же не каждому удается сфотографировать что-то интересное. Важно, чтобы человек понимал, что именно он фотографирует и в каких условиях это происходит, особенно когда речь идет о метеорологических явлениях в атмосфере. На выставку я принесла несколько фотографий. Это облака разных интересных цветов на закате, или виды высоких Татр сквозь низкие облака, или же интересные снимки Татр с большого расстояния и немного с другой точки зрения, чем у Эстерки, и с другого места, чем со стороны Попрада.
0: Хотя Анна не родилась в Татрах, она любит наши горы, что, несомненно, чувствуется в ее работах.
3: Я совсем не местная, но живу под Татрами уже очень давно, 40 лет, и люблю эти места. Да, наверное, как и все, кто здесь живет.
0: Продлится выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» до конца сентября. В общем, если этим летом будете в Словацких Татрах и появится свободная минутка между походами в горы, загляните в бревенчатую виллу Алица и расположенный там музей. Вам обязательно понравится. Не менее волшебными звуками фуяра мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, с вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, до нового эфира. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычукова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини планирует провести в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в области безопасности в регионе и развитии отношений Словакии с Турцией. Встреча состоится после окончания саммита НАТО. По словам президента Пеллегрини, саммит прошел конструктивно. Альянс продемонстрировал единство, что являлось одной из его целей. Анкара. Президент Петер Пеллегрини обсудил вопросы обороны, оборонной промышленности и инноваций с президентом Финляндии Александром Стапсом во время двусторонней встречи на полях саммита НАТО. По его словам, он доволен тем, что обе страны успешно сотрудничают в производстве бронемашин «Патрия». Я также пригласил президента в Словакию на предстоящую встречу стран Вышеградской группы. Я верю, что у нас будет возможность продолжить сегодняшнюю дискуссию и дальше развивать дружеские отношения между Словакией и Финляндией, сказал Пеллегрини. Президент Петер Пеллегрини и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высоко оценили возобновление совместных переговоров между правительствами Словакии и Чехии на двусторонней встрече в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре. «Мы пришли к соглашению, что как союзники имеем общие интересы в укреплении восточного фланга НАТО», заявил Пеллегрини. Саммит НАТО в турецкой Анкаре подтвердил прочную связь Словакии с сообществом. Так считает министр иностранных дел Юрай Бланар. Глава словацкой дипломатии также считает важным, что саммит продемонстрировал единство союзников. Словакия является сильным и активным участником НАТО и выполняет свои обязательства. Однако мы также подчеркиваем, что каждое решение в области обороны должно быть понятным для граждан и должно уважать национальные интересы Словакии. Республики. Безопасность нельзя строить только на цифрах расходов, но прежде всего на реальных возможностях современной армии и сильной промышленной базе, сказал министр Бланар. Вышеградская группа находится в состоянии возрождения. Члены группы пришли к соглашению, что сосредоточатся на вопросах, по которым смогут прийти к согласию. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши на телеканал ТАСР ТВ. Он считает, что в таком формате они смогут укрепить свои позиции в Европейском Союзе, что положительно скажется на жизни каждого гражданина Словацкой Республики. Словацкая Республика, представленная Институтом национальной памяти, приняла на себя председательство в Европейской сети памяти и солидарности, председателем руководящего комитета, которого с июля стал Йергуш Сивош, глава Совета директоров Института национальной памяти. В период председательства Словакии, помимо прочих мероприятий, организует в Румынии конференцию, посвященную влиянию травматических воспоминаний на культуру памяти, а в Испании – образовательный проект «Звук в тишине», в рамках которого старшеклассники из разных стран в ходе мастер-класса художественно переработают свои чувства, возникшие после посещения мест, связанных с преследованиями населения.
0: Тема дня.
2: Братислава станет одним из двух городов в мире, где будут публиковаться результаты тестирования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PICA-2025. Об этом объявил министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер, заявив, что считает это одним из самых значимых международных моментов для нашей страны. В сентябре в Словакии соберутся представители стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии для совместной оценки результатов исследования PICA. По данным министерства, встреча предоставит возможность экспертам обсудить результаты исследования в системах образования отдельных стран, позволит обозначить некоторые актуальные проблемы в образовании и узнать новые решения, применяемые в других странах. Результаты

0: результаты тестов PICA служат для нас своего рода зеркалом. Мы сравниваем отдельные страны, чтобы увидеть, насколько их системы образования способны обеспечить детей необходимыми и важными навыками. Речь идет не о конкретных оценках, не о запоминании, а о том, способны ли отдельные школы в конкретных странах подготовить нынешнее поколение детей к миру настоящего и будущего. Мы знаем последние результаты. Они не ограничиваются одним годом, но они показывают нам, что Словакии приходится и нужно много работать, заявил министр. Директор Национального института образования и молодежи Романа Кановска пояснила, что результаты тестирования позволят оценить уровень читательской, математической и научной грамотности. Помимо уже упомянутых навыков чтения, математической и научной грамотности, наши 15-летние ученики в этом последнем исследовании также приняли участие в инновационной области обучении в цифровом мире. Эти данные будут очень интересными, но международный консорциум опубликует их с некоторой задержкой. Публикация запланирована на 2027 год, добавила Кановская. Она подчеркнула значительное, по ее мнению, влиятельное тестирование на реформу учебных программ. Друкер также добавил, что следующее тестирование состоится в 2029 году, и Словакия также присоединится к тестированию в области финансовой грамотности. PICA – это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, осуществляемая OECD. Анализы в рамках исследования PICA предоставляют объективную информацию о том, достаточно ли навыков 15-летних учащихся для их успешной интеграции в общество и на рынок труда. В основном исследовании PICA, которое проходило в Словакии в 2025 году, приняли участие около 6 тысяч учащихся из 301 школы, расположенных по всей Словакии.
1: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии Словацкого радио Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей передачи. В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет стартапам превратить идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. В Старом Смоковце в Высоких Татрах проходит выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Побывали там и мы. Надеемся, уважаемые слушатели, что предложенные темы вас заинтересовали, и ближайшие минуты вы проведете с нашей радиостанцией. Приятного вам прослушивания.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет талантливым студентам, разработчикам, начинающим основателям и стартапам превратить технологические идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. Проект принадлежит компании «Тагалуф», базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Внедрением, запуском и развитием проекта в Словакии руководит швейцарская компания Inixus. Слово ее директору Симону Ренишу.
3: Наш вклад заключается именно в том, что мы предоставляем вычислительную технику, искусственный интеллект и подобные решения, которые значительно упрощают работу начинающих компаний. Мы предоставляем инфраструктуру и данные, которые очень важны, поскольку благодаря этим данным мы можем создавать модели, а потом проверять их на практике.
1: Каково же отличие нового технологического инкубатора от многих других программ поддержки стартапов? Ведь в той же Европе их существует множество, с чем согласился Симон Рениш.
3: Что касается Европы, да, их много, но мы просто фокусируемся на другом уровне и конкурируем с несколько иной точки зрения. На самом деле мы предлагаем программы, которые очень часто включают наставничество, деньги и, по сути, офисные помещения. Возможно, это прозвучит немного странно, но в этом бизнесе деньги не играют такой же решающей роли. Поэтому ключевым фактором являются, по сути, ноу-хау. ноу-хау, доступ к рынку и привлечению клиентов. Потому что именно в этой области многие компании терпят неудачу, не создавая достаточную клиентскую базу. Именно это нас и отличает. У нас есть доступ к рынку, поэтому у нас есть большая встроенная база данных клиентов, что и делает нас уникальными. Стартапы часто тратят месяцы на разработку продукта и только потом узнают, заинтересован ли в нем рынок. В Халиф Хадж мы хотим изменить этот процесс. Участники будут работать с реальными потребностями клиентов с самого начала и проверять свои решения на практике.
1: Кому конкретно и в чем именно поможет технологический инкубатор?
3: Мы сосредоточимся на разработчиках. Это могут быть, например, студенты, у которых пока нет такого обширного опыта, но мы предоставляем им наставника. Или же это могут быть эксперты, инженеры, фаундеры, люди, работающие в других областях, таких как кибербезопасность или игорный бизнес и так далее, которые привносят свои знания и навыки. И это тот самый момент, когда они понимают, что могут внести свой вклад в работу инкубатора. Возможно, это не те люди, которые занимаются сильным маркетингом и тому подобным, но они просто делятся своим опытом, и мы скажем им, что они могут принести пользу, а также предоставим им клиентскую базу.
1: Планирует ли технологический инкубатор сотрудничать с вузами, например, с экономическими факультетами?
3: Наша цель не конкурировать, а фактически дополнять существующий рынок. Поэтому сейчас ведутся переговоры с университетами, в основном идет подготовка к запуску проекта. Мы проверяем надежность и другие данные, прежде чем начать тестирование. Это всего лишь первый год нашего долгосрочного сотрудничества, поэтому все отдельные этапы должны быть тщательно проработаны.
1: А теперь немного о личном. Какой опыт за спиной самого учредителя компании Inixus?
3: Я работал на всех уровнях. Я основатель, инвестор, владелец стартапа, так что я прошел через все этапы. Я родом из Франции, но компания была основана в Швейцарии. И сейчас у нас есть филиал здесь, в Братиславе, и еще один в Абу-Даби. 10 лет я работал в Западной Африке и проводил продукты на рынке по всему миру. Но важно подчеркнуть, что нельзя быть экспертом на каждом этапе. Нужно сосредоточиться на деталях, особенно в конкретном временном окне. На том, какой капитал вы привлекаете. У нас есть капитал для инвестиций на много лет. Если потребуется ликвидность, мы найдем способ ее обеспечить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на вычислительной инфраструктуре, на высококвалифицированных инженерах и тому подобном.
1: Итак, какие шаги будут предприняты в инкубаторе на первом этапе?
3: Сначала пройдут собеседования с кандидатами. Мы привлечем для этого экспертов из разных областей. Затем выберем 50 лучших, которые будут наилучшим образом соответствовать критериям. У нас различные специфические критерии, когда дело касается технологий, но в целом они сосредоточены на трех вещах. Во-первых, мы будем ориентироваться на команду основателей стартапа, кто эти люди, какой у них опыт, как они работают в команде. Во-вторых, мы будем изучать рынок, где действительно возможно применение данного конкретного продукта, и оценивать необходимое количество персонала и финансовые затраты. И, наконец, мы сосредоточимся на технологических требованиях, рассматривая стартапы с точки зрения затрат на внедрение. Если затраты слишком высоки, то это не имеет смысла.
1: Само собой, я не могла не поинтересоваться, почему выбор для создания нового технологического инкубатора пал именно на Братиславу, а не Вену или Прагу. Симон Рениш утверждает, что география имеет значение.
3: Мы знаем, что для многих потенциальных основателей проблема заключается в так называемой стоимости привлечения клиентов. Мы знаем, что здесь, в Словакии, много талантливых людей, и Братислава – отличное место для жизни и работы. Часто у нас возникает ощущение, что имеющиеся здесь таланты не получают должного признания. Скорее, подобные проекты ориентированы на другие страны, поэтому с этой точки зрения у нас, возможно, меньше конкуренции в поиске специалистов. Мы знаем, что здесь много инженеров, но зачастую они не получают должного признания. Кроме того, здесь есть ведущие технологические и технические университеты, а также компании, например, в области кибербезопасности или игровые компании, которые доказали, что здесь все возможно. И, наконец, важную роль играет культура народа. Мы знаем, что словаки трудолюбивые люди, и мы всегда чувствуем себя здесь очень желанными гостями и получаем поддержку.
1: Согласно европейскому рейтингу инноваций 2025 года, Словакия действительно достигает 62,5% от среднего показателя по Европейскому Союзу в области инноваций. Несмотря на сильный технический потенциал и высококачественное университетское образование, многие технологические идеи так и не доходят до потребителей или международных рынков. Именно этот пробел и призван восполнить Халиф Хач.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. От технологий и инноваций к природе и культуре. Из Братиславы перенесемся в Высокие Татры.
1: С нами по Словакии.
0: В июне в Музее татранской кинематографии и фотографии открылась выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Она знакомит посетителей с уникальными природными явлениями, происходящими над вершинами Татр. Да и расположен музей, где проходит выставка, в уникальном месте. Подробнее расскажет директор музея Ивана Фигова.
2: Мы находимся в Старом Смоковце, здании исторической деревянной виллы Алица, построенной в 1888 году, которая является национальным памятником культуры и названа в честь дочери Томаша Гарика Масарика. На верхнем этаже расположен музей татранской кинематографии и фотографии, а на нижнем – муниципальная библиотека города Высокие Татры.
0: Кстати, уже сам музей представляет интерес и не только для фотографов, но и для любителей истории.
2: Музей
3: был основан в 2015 году, так что ему уже 11 лет. Я руковожу музеем с 2018 года, так что заработаю уже более 6 лет. В нем представлены экспонаты, посвященные аналоговой фотографии, методу фотографии до появления цифровой, примерно с 19 века до 2000 года. В основном это фотографии из Чехословакии, Советского Союза, Восточной Германии, а также немного из Японии и США. Это своего рода постоянная экспозиция, посвященная четырем выдающимся фотографам из Высоких Татр, которых мы считаем новаторами в нашем регионе. Это альпинисты и кинооператоры Юрай Вайнциллер и Милан Легутко, которые работали в горноспасательной службе. 60-е и 70-е годы 20 века были эры расцвета Чехословакии. Альпинизма, когда по всему миру отправлялись наши экспедиции. И документалистами были, как правило, эти двое.
2: Потом Вильям Малик, как закладатель документального стиля.
3: Затем Вильям Малик, основатель документальной фотографии в Чехословакии, или скорее в Словакии, то есть в межвоенный период, в 30-е годы прошлого века. И старейший из них Карл Дивальд, которого называют первым фотографом Татр и пионером пейзажной фотографии на нашей территории. Карл Дивальд жил в XIX веке, во времена австро-венгерской монархии.
0: В экспозиции музея хранятся оригинальные работы всех названных мастеров, а также их фотоаппараты, камеры и альпинистское снаряжение. Кроме постоянной экспозиции, в музее регулярно проводятся выставки, кинофестивали, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. Под звуки фуяры, кстати, в исполнении самой Иваны, состоялось открытие выставки этого лета.
3: Новая выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» от четырех словацких авторов, двух мужчин и двух женщин, которые профессионально занимаются этой темой. На фотографиях можно видеть это интересное сочетание ночного и дневного неба. Здесь представлены явления, которые не так часто наблюдаются над Татрами, такие как северное сияние, плеяды, звезды, кометы, метеориты, а также разные дневные явления, как разнообразные грозовые облака, радуги. Я думаю, что разнообразие огромно.
0: В экспозиции я видела фото, сделанное на Ломницком пике на высоте 2634 метра.
3: Да, фотограф Ондрей Кралик был в командировке на Ломнинском штите, где он провел некоторое время и сумел сделать несколько действительно красивых фотографий. Другой автор, Томаш Словинский, они оба астрофотографы. Их фотографии также публикуются НАСА и различными другими зарубежными компаниями, потому что они действительно умеют делать красивые снимки. Неоднократно их фотографии выбирали в качестве картинки дня НАСА. Также есть две женщины автора: Анна Прибулова, работающая в Словацком гидрометеорологическом институте в Гановце, и Эстера Лукачкова, которая делает большинство своих фотографий
2: фотографий, которая делает большинство своих фотографий, которые также представлены здесь на выставке, из своей квартиры в Попраде, причем с помощью обычного зеркального фотоаппарата. Она действительно умеет запечатлевать удивительные детали.
0: О том, что фотографии словацких астрофотографов часто становятся астрономическими картинками Дня НАСА, мы регулярно говорим в своих новостных выпусках. К сожалению, Андрей Кралик и Томаш Славинский не смогли присутствовать на вернисаже, а авторы Анна Прибулова и Эстера Лукачкова оказались на редкость скромными и немногословными. Хотя фотографии той же Эстеры Лукачковой часто можно видеть на ведущем канале словацкого телевидения в программе «О погоде».
4: Да, прошло уже 12 лет с тех пор, как СТВР начало вещание прогноза погоды с метеорологами. Я как могу вношу свой вклад и, честно говоря, вхожу в тройку лучших фотографов, чьи работы регулярно показывают по Первому каналу словацкого телевидения. Я живу в многоквартирном доме, и когда время от времени вижу какие-нибудь метеорологические явления, например, красивые облака, то быстро поднимаюсь на 13 этаж и оттуда фотографирую. Это может быть радуга, грозовые облака, которые всегда разные, или же светящиеся облака. Я, так сказать, профессиональный фотограф на пенсии и продолжаю заниматься тем, что мне нравится. Использую компактный фотоаппарат с большим зумом. В последнее время часто беру просто мобильный. Тоже получаются хорошие фотографии. Из дома до высоких Татр от меня по прямой 17 километров. Ничего не перекрывает кругозор. Все хорошо видно. Даже скальнатое плесо. Скалистое озеро под Ломницким Штитом. Я просто смотрю с балкона, точнее наблюдаю. Мои глаза все время, пока я дома, прикованы к балкону, к окну.
0: Вот так на первый взгляд просто. Немного терпения, немного везения и на самом деле много мастерства, чтобы получились волшебные кадры. Фотограф-любитель Анна Прибулова попросила представить ее просто метеорологом.
5: Я
4: не фотограф, ношу с собой только простое оборудование, а именно мобильный телефон с хорошим встроенным фотоаппаратом. Мы часто ходим на природу, поэтому, когда происходит какое-то интересное явление, я стараюсь его запечатлеть. К тому же, не каждому удается сфотографировать что-то интересное. Важно, чтобы человек понимал, что именно он фотографирует и в каких условиях это происходит, особенно когда речь идет о метеорологических явлениях в атмосфере. На выставку я принесла несколько фотографий. Это облака разных интересных цветов на закате, или виды высоких Татр сквозь низкие облака, или же интересные снимки Татр с большого расстояния и немного с другой точки зрения, чем у Эстерки, из другого места, чем со стороны Попрада.
0: Хотя Анна не родилась в Татрах, она любит наши горы, что, несомненно, чувствуется в ее работах.
4: Я совсем не местная, но живу под Татрами уже очень давно, 40 лет, и люблю эти места. Да, наверное, как и все, кто здесь живет.
0: Продлится выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» до конца сентября. В общем, если этим летом будете в Словацких Татрах и появится свободная минутка между походами в горы, загляните в бревенчатую виллу Алица и расположенный там музей. Вам обязательно понравится. Не менее волшебными звуками фуяра мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, с вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, до нового эфира. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.

0: обмену инопленными заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что в нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо Верано и гробница святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
1: Тема дня.
0: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8 тысяч метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8 тысяч метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. Два года спустя в Гималаи отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский.

0: А куб сотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Ракхиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
1: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
3: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
4: Это была очень злачная удалость, которая одыграла в году 2017.
1: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
3: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урминский также является автором книги на эту тему.
4: Ано, один из тех протагонистов был Йозеф Нойман. Тут имеете возможность видеть тут такме 2000 гробов.
1: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
3: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
4: Práve v tom roku 2017 on bol jeden z tých iniciátorov, aby sme sa o ten cintorín starali.
1: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работ по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
3: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
4: Такая традиционная вспоминка, которую говорили всегда справцовья жидовского цинторина.
1: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к XIX веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
3: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
1: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
2: Радио Словакия International.

0: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модрая Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
1: Мы решили возродить старинный сорт медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
0: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
0: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
2: Говорят,
3: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
0: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Глоговце.
3: Глоговецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Глоговца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
0: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Глоговца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем, и нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирь. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечиш начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечиш был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Брониславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечиш отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечиша фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карола Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки из собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечиш провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечиш выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечижа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечиш обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону МакЕнрою. Однако самой значимой победой Мечиша стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир Большого шлема в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров Большого шлема, обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечиш играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Елена из ФРГ, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 км Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячижа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки и соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойница. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячижа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячижа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячижа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации – Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья».

0: политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
1: Тема дня.
0: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8000 метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8000 метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. Два года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было пятое восхождение на Нанга-Парбат и второе с северо-востока через долину Рахиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. И за звукооператор.

0: операторским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
3: Это была очень злая удалость, которая произошла в 2017.
0: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
2: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урминский также является автором книги на эту тему.
3: Ано, один из тех протагонистов был Йозеф Нойман. Ту маете возможность видеть тут такме 2000 гробов.
0: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробия от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
2: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
3: Právě в том году 2017 он был один из тех инициаторов, чтобы мы о этот цинторин старались.
0: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
2: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
3: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовья жидовского цинторина.
0: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Нойманна. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
4: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жители попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
0: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
1: Радио Словакия International.

0: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модрая Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
1: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
0: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
0: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
2: Говорят,
1: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
0: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Глоговце.
1: Глоговецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Глоговца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью, и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнение и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
0: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Глоговца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем, и нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга, 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирж. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечирж начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечирж был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в Братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Браниславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечирж отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечирджа фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карола Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечирдж провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечирдж выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечирджа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечирдж обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону Макенрою. Однако самой значимой победой Мечирджа стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир «Большого шлема» в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров «Большого шлема», обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечирдж играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Елена из ФРГ, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячижа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки и соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячижа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячижа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячижа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо Верано и гробнице святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
0: Тема дня.
1: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8000 метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8000 метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. 2 года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Рахиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
4: Это была очень злашная удалость, которая одограла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
3: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Jozef Urminský также является автором книги на эту тему.
4: Áno, jedným z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť, je tu takmer 2000 hrobov.
5: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
3: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
4: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
5: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
3: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
4: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцы жидовского цинторина.
5: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
3: Когда город Глоговец претендовал на звание Европейской столицы культуры, жители попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
5: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
0: Радио Словакия International.

0: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модрая Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
1: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
0: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
0: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
2: Говорят,
1: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
0: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Глоговце.
1: Глоговецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Глоговца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
0: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Глоговца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас Уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем. И нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирж. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечирж начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечирж был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в Братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Браниславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечирж отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечирджа фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карла Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки из собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечирдж провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечирдж выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэль Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечирджа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечирдж обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону Макенрою. Однако самой значимой победой Мечирджа стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир Большого шлема в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров Большого шлема, обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечирдж играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Йелена из ФРГ, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячижа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки-соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячижа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячижа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячижа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации – Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо Верано и гробнице святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
0: Тема дня.
1: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8000 метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8000 метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. 2 года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Рахиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1900

0: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
3: Это была очень злашная удалость, которая одыграла в году 2017.
0: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
2: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урминский также является автором книги на эту тему.
3: Ано, один из тех протагонистов был Йозеф Нойман. Ту мати можность видеть ту такме 2000 гробов.
0: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробия от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
2: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
3: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
0: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
2: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
3: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовия жидовского цинторина.
0: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского

0: Ивановского кладбища. Традиция восходит к XIX веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Нойман. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
1: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
0: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
2: Радио Словакия International.
1: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда. И один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиша Горка рассказал нам об этом более подробно.
3: Мы
0: решили возродить старинный сорт медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
1: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
0: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
1: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников у подножия Малых Карпат?
0: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным судебным винам, таким как бургундский сорта шардоне и пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта медовец, который уступил место сортам группы пино. Виноградари стремились к современным сортам – шардоне, пино блан и им подобным. Поэтому медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
1: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
0: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью, и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
1: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Лововце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем, и нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечир. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечир начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечир был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в Братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Брониславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечир отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечира фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карола Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечир провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечир выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечижа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечир обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону Макенрою. Однако самой значимой победой Мечира стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир «Большого шлема» в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров «Большого шлема», обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечир играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Елена из ФРГ, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 км Йозефа Прибилинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячижа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки и соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячижа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячижа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячижа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».